0: Я пойду погулять, поле чистое, я пойду погулять, поле чистое. Эх, я Лочка, куда ты катишься? Корзину обойдешь, не воротишься. Корзину обойдешь, не воротишься.
1: Эх, я Лочка, куда ты катишься? Корзину обойдешь, не